0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали. Но я не могу уснуть, да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить?

0: хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джигану. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Радио «Турист». Весь мир слушает с тобой.

0: Что ни день, то праздник. Радиотурист.
1: Всем привет! Мы продолжаем свое путешествие по разным странам и готовы рассказать вам об очередном интересном событии. Меня зовут Макс.
2: Меня зовут Тонич.
1: Если вы хоть раз были в Венеции, то поймете меня, если я скажу, что этот город – самое романтичное место на планете. Никаких машин и велосипедов, никаких типичных улиц, только мосты и бесконечные каналы. Все, кроме толпы туристов, движется в своем размеренном темпе, а атмосфера в городе по-настоящему магическая. Короче, к чему я? Период венецианского карнавала – это лучшее время для первого визита в Венецию. Попасть в город на воде во время карнавала лучше любого физического подарка. Венеция – это подарок для души.
2: А ты знаешь, что история карнавала начинается еще с далекого 1162 года? Потом было падение Венецианской республики и оккупация земель Наполеоном, который запретил проводить карнавалы. Длился запрет около 200 лет, но начиная с 1797 года люди снова возродили традицию одеваться в костюмы и маски. Смысл в масках изначально был не в красоте, а в потребности. Раньше маски носились для сокрытия статуса и положения человека. Даже бедняк мог попасть на роскошный бал, просто надев маску. Также с помощью масок люди высшего чина скрывали свои похождения. Ведь в таком маленьком городе, как Венеция, все друг друга знали.
1: Отлично, что эта традиция существует и по сей день. Кстати, карнавал длится 18 дней. В 2020 году он проходил с 8 по 25 февраля. Основные ивенты карнавала проходят в последние 10 дней. Заканчивается карнавал всегда во вторник, аккурат перед католическим Великим постом. Перед поездкой всегда сверяйтесь с расписанием мероприятий карнавала, чтобы увидеть самые крутые. Все это можно сделать на сайте carnavale.ve. Венеция.ит. По дням расписаны все концерты, конкурсы и перформансы.
2: Из ключевых событий хочется выделить самооткрытие карнавала, которое проходит в форме фестиваля на воде на канале Рио ди Канареджо, по которому проходят стилизованные лодки с акробатами, артистами и другими участниками шоу. Вторая часть фестиваля на воде проходит на следующий после открытия день с 11 утра, стартуя от начала Гранд-канала. Очень приятное, особенно для мужской половины, мероприятие под названием «Праздник Марии» – «Феста делле Марии», когда 12 самых красивых девушек Венеции, 12 Марии, идут по улице Джузеппе Гарибальди до площади Сан-Марко. Как правило, проходит во второй половине дня.
1: Во второе воскресенье карнавала на площади Сан-Марко проходит полет ангела. А лучшая Мария с прошлогоднего карнавала спускается на тросах с колокольни Сан-Марко и по пути рассыпает конфетти. Очень красочное шоу.
2: Последние 10 дней на площади Сан-Марко проходит конкурс на лучший костюм. К слову, каждый желающий может поучаствовать в параде костюмов, предварительно заполнив форму на сайте карнавала. А за 2 дня до конца карнавала проходит финал конкурса на лучший костюм и маску. Основная движуха для невхожих в круг элитных участников карнавала происходит на площади Сан-Марко с утра и до самой ночи, заканчивая программой живой музыкой и всеобщими танцами. Можно взять в баре рядом Aperol Spritz в одноразовом стакане и скакать под песни заводного итальянского стрит-бенда.
1: Друзья, если вы решитесь посетить карнавал, вот что нужно помнить. Во-первых, бронируйте отели, рестораны, музеи, все заранее. Хорошие рестораны разбирают как горячие пирожки. Коктейль Aperol Spritz в Венеции стоит дешевле, чем в Милане, например, от 3 евро. А вот уже за коктейль с видом на Гранд Канал придется заплатить от 6 евро. А погода в феврале очень обманчива. Днем может быть солнце и тепло, но после заката температура резко падает. Шапка не помешает. Важно также помнить о влажности и возможных наводнениях в этот период. В первую очередь уровень воды поднимается на площади Сан-Марко, так как построено ниже всего. Говорят, предприимчивые венецианцы продают резиновые сапоги в магазинах по 10 евро. Традиционные венецианские маски продаются в каждом магазине от 3 евро и выше. Общественные туалеты в городе довольно неплохие, цена вопроса 1,5 евро, просто идите за указателями на домах. Когда захочется перекусить, заскочите на вкуснейший кусок пиццы в пекарню Фарини. Их 3 штуки в Венеции и все находятся в критической близости от моста Риальто.
2: Кстати, я хочу сказать, в самой Венеции, если вы хотите купить маски, то я вас немного огорчу, что они там дороже, чем другие города в Италии. Ежегодно на венецианский карнавал переезжает более 500 000 туристов в погоне за сказками. Сказками, в которых люди наряжаются в маски, средневековые наряды и отправляются на бал. В это время на улицах и каналах Венеции большое скопление народа в загадочных масках, от которых мурашки по коже. Определенно стоит увидеть это своими глазами.
1: Ну, наверное, о карнавале венецианском мы закончим, а отправляемся в путешествие по другим странам, дабы узнать что-нибудь новенькое, интересное и непременно с вами об этом поделиться. Пока-пока!
2: Чао!
0: Что не день, то праздник! Радиотурист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес

и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами! Отдыхайте у нас! Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! Путешествие пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте mactours.ru.

0: Радио Турист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Я где-то на Камчатке, набираю маме, говорю, что все в порядке.

то день уходит с земли в час вечерний сподня. Этот день, быть может, где-то вдали мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет,

0: Radio Tourist listens to the world.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Возможно, вы не вспомните название этого трека, не исключено, что вам ни о чем не скажут имена его исполнителей. Однако вы узнаете эту мелодию с первых нот. Став главной музыкальной темой саундтрека к сериалу «Друзья», песня «Я буду рядом с тобой» оказалась настолько популярной, что превратила американский дуэт The Rembrandts в группу одного хита и привела к его распаду. Слушатели завалили радиостанции просьбами поставить в эфир музыкальную композицию из саундтрека. С этим возникли проблемы, ведь песня длилась менее минуты. Тогда авторы песни разрешили

Резали ее на части и состряпали из них полновесный трек, пригодный для радио. Песня стала хитом, и продюсеры заставили перезаписать ее в удлиненной версии.

back watching my mansion burn to ash while I

0: entiendo. Estoy bien hasta que me enamoro. Y cuando me enamoro, todo se va a la ver.
1: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
2: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! Путешествие пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист представляет.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Шоссе «Восьмая миля», отделяющее Детройт от пригорода, становится разделительной полосой между черными и белыми. Происходящее в городе находит свое отражение в музыке. В бедных кварталах пригорода, где главная цель – выживание для молодых обитателей хип-хопа, становится эмоциональной отдушиной, средством, помогающим вырваться из жесткой повседневной реальности. Песня «Lose Yourself», написанная Эминем специально для фильма, была удостоена «Оскара», став первой рэп-композицией, победившей в номинации «Лучшая песня». Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Радио «Турист». Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: Аэроплани.
1: Мачу-Пикчу и озеро Титикака, пустыни Наска и каньон Колка, лама и альпака, водочный фонтан и напиток из лягушек. Это все в Перу. Лима, столица страны, похожа на калейдоскоп, где современный аэропорт соседствует с трущобами, а в старейшем доме колониальной эпохи живут потомки Альяги в 16-м поколении. Здесь и церковь, где Христос изображен темнокожим, и улица Босых, и медная статуя Винни-Пуха. Как и в любом другом мегаполисе, в Лиме постоянный смог из-за скопления машин. Поэтому туристы здесь не задерживаются, а направляются в Куско. Древняя столица империи инков расположена на высоте 4000 метров над уровнем моря. От головокружения и других симптомов горной болезни гости спасаются чаем из коки. Ну а первый объект после акклиматизации, по словам программиста Павла Штырлеева, Мачу-Пикчу.
2: Это такой аттракцион для туристов. Там прямо перед входом на Мачу-Пикчу какой-то 5-звездочный отель уже. И по мне, если отправиться, вот, например, на Чоки-Кирау, точно такой же заброшенный город, но туда надо идти 2 дня с рюкзаком. Когда туда приходишь, там никого нет. И ты можешь походить, это все потрогать, ты можешь там переночевать, я не знаю, на звезды посмотреть. Хотя, кстати, в первый раз, когда я ездил на Мачу-Пикчу, мы наткнулись на местного человека, который сказал: ну да, я вас понимаю, Мачу-Пикчу, это, конечно, классно, но есть же гора напротив, залезьте на нее, посмотрите, какой там вид. В результате действительно залезли туда и провели там 24 часа.
1: Еще одна загадка и точка притяжения Перу – пустыни Наска. Поднявшись в небо на маленьком самолете, вы отчетливо увидите на территории плато огромные полосы, треугольники, спирали, изображения людей и животных, выполненные одной непрерывной линией. Местные жители считают это зашифрованным посланием от инопланетян. Ученые много лет изучают рисунки и признают, что они не имеют геометрических погрешностей. Очень интересна и кухня перуанцев. Она насчитывает более 500 блюд и входит в Книгу рекордов Гиннесса. В любом кафе можно попробовать напиток, который излечивает астму и бронхит, а также полезен мужчинам. Рецепт прост. В блендере перемешивают лягушку, мед, бобовую похлебку, сок алоэ и корень мака. Павел Штырлеев не решился попробовать этот коктейль, но пристрастился к другому традиционному блюду.
2: Севиче мне очень понравилось. Это просто замаринованная свежая рыба. Правда, тут тоже нужно быть осторожным, потому что когда ко мне приехал мой друг, и я его накормил севиче, ему потом 12 часов было плохо. У них есть черная кукуруза, из которой делают компот. А еще там есть инка-кола, кстати. Это тоже очень смешно. Потому что это единственная страна, по-моему, Перу, где кока-кола не победила, не захватила все. То есть они сделали инка-колу. Это фактически наш буратино. Желтоватый напиток.
1: Осторожно пробуйте перуанские десерты. Они очень сладкие. Например, популярное лимское безе без опаски можно разве что лизнуть. Что еще важно знать перед поездкой в Перу? Разница во времени между Москвой и Лимой – 8 часов. Виза не требуется. Самый простой и распространенный вариант – перелет рейсами международных авиакомпаний со стыковкой в Европе через Мадрид, Амстердам или Париж. В небе вы проведете от 16 до 18 часов. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.
3: Радиотурист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Радіотуріст.
1: Любов, кіно і музика. Все саме інтересне, о чому стоїть узнати, в рубриці «Саундтрек». Все мои друзья отморозки, так что осторожнее, жди, пока они не спросят, кого ты знаешь. Поет Тайлер Джозеф песни «Hiddens». 21 Pilots написали это специально для фильма «Отряд самоубийц» в стиле гопника, чтобы подчеркнуть всю жуткость фильма. Ввиду мрачной атмосферы фильма на съемочной площадке постоянно дежурил специально нанятый психиатр. Однако это не помогло Джаред Лето. Он так вжился в образ Джокера, что другим актерам разослал подарки вполне в духе его персонажа. Марго Робби получила крысу, Уилл Смит – пули, а кино и Акбаши до остались старый выпуск «Плейбоя» и «Дохлая свинья». Остальным же участникам актерского состава и техническому персоналу достались бусы и использованные презервативы.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Арабские Эмираты – это просто какая-то страна чудес света. И одна из них – это зеркальный отель «Бурдж Аль Араб», выстроенный в виде паруса традиционной арабской лодки «Доу». Это самый высокий – 321 метр и самый дорогой – до 15 тысяч долларов в мире отель. Хотя нет, вру. Совсем недавно звание самого высокого в мире отеля у «Бурдж Аль Араба» отобрал открывшийся здесь же, в Дубае, отель «Башня Розы». Он выше на 12 метров. Но «Бурдж Аль Араб» не страдает от этого отсутствием клиентуры и всегда, несмотря на высокие цены, полон гостей. Да еще каких! Здесь периодически останавливаются звезды музыки, кино, шоу-бизнеса, ну, типа Майкла Джексона, и спортсмены. Однажды на теннисном корте, расположенном на крыше отеля, Андре Агасси и Роже Федерер даже провели дружеский матч. Ну а кроме теннисного корта на крыше отеля еще находится вертолетная площадка, чтобы звезды могли спокойно, не боясь быть разорванными на сувениры поклонниками, которые караулят внизу, могли спокойно прилетать и улетать, а также ресторан «Аль-Мунтаха». Вот это уж точно самый высокий в мире ресторан. «Аль-Мунтаха» так и переводится «высочайший». Из его окон видна фантастическая панорама на Дубай и Персидский залив. В ресторане представлена европейская кухня, а также есть русскоязычное меню и говорящие по-русски официанты. В среднем ужин на человека стоит $150. Причем, чтобы сходить в этот ресторан, совершенно не обязательно жить в отеле «Бурдж Аль Араб». Столик можно заранее заказать на ресепшн или купить экскурсию в любом туристическом агентстве Дубая, которое расположено практически на каждом углу. А вот другой ресторан «Бурдж Аль Араба», «Аль-Махара», наоборот, находится под водой, и гостей в него доставляют на подводной лодке. Этот ресторан специализируется на морепродуктах. «Аль-Махара» так и переводится «устрица» и неоднократно признавался лучшим рестораном мира. В «Бурдж Аль Араб» нет простых номеров. Все номера двухэтажные, с окнами во всю стену и оборудованы по последнему слову техники. Так что неудивительно, друзья, что отель позиционирует себя как семизвездочный. Но на сегодня, я думаю, информации хватит. Пойду я разведывать всякие другие интересные места в Эмиратах, а вы ждите очередной открытки от Юлии Каприз.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Геленджик. Город расположен в Краснодарском крае, на Черноморском побережье Кавказа. Население чуть больше 72 тысяч человек. Расстояние до Новороссийска – 30 километров. Одна из самых зрелищных экскурсий, которые туристам предлагают в Краснодарском крае, это поездка на джипах в горы. Только представьте себе, сами горы, солнце, свежий воздух, да и интересных мест здесь хватает. Вот, скажем, один из увлекательных маршрутов находится недалеко от Геленджика в долине реки Жане. Здесь в 2006 году проходили съемки российского военного сериала «Грузовые ворота». И в качестве антуража для кино на Кавказском хребте специально создали аналог развалин древней крепости. И это место необычайно популярно у туристов. Хотя развалины, которые очень внушительно смотрятся в кино, в реальности гораздо меньше по размеру и не так впечатляют. Зато фотографии получаются отличными. Крепость небольшая, и ее стены все в дырах от пуль. Помимо этого сооружения, здесь были построены сами грозовые ворота и загадочный барельеф с волком. Заказать экскурсию к киношной крепости можно в самом Геленджике. Можно доехать самостоятельно, но лучше все-таки воспользоваться услугами гида. Ведь он вам покажет еще и местные дольмены. Это архитектурные могильники, возраст которых от 4 до 5 тысяч лет. Древние дольмены разбросаны вдоль поселка Возрождение. К тому же многих отдыхающих привлекает мысль фотографироваться на фоне крепости с оружием, а предприимчивые экскурсоводы обеспечат вас не только ружьями, но и настоящими папахами и бурками. Плюс ко всему, экскурсию в крепости и Грозовые ворота можно совместить с посещением водопадов на реке Жане. В долине реки их около 400. Самая внушительная группа находится в 10 километрах от Геленджика. Это каскад из 4 водопадов, один из которых называется «Изумрудный». Расположенная ниже его котловина называется «Чаша любви». Вода здесь действительно красивого изумрудного цвета. У местных молодоженов есть традиция – в чаше нужно искупаться для долгой и счастливой жизни.
2: Радиотурист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! Путешествие «Пара слов» на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист.

0: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.
1: My medicine is over. I've never been much stronger.

0: Все. Радиотурист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Водка мартини, взболтать, но не смешивать. Пирс Броснан заслуженно носит статус «Самый харизматичный агент 007». Однако иногда бывает так, что актеры и актрисы на площадке не сходятся вместе, их отталкивающая химия очень заметна зрителю. По этой же причине Пирс Броснан и Деннис Ричардс номинировались в «Золотую малину» в категории «Худшая экранная пара в фильме «И целого мира мало». Одним из тех редких картин Бондианы, которые, если не провальная, но и успешной не назовешь. С другой стороны, «Габбидж» великолепно выполнил свою задачу, исполнив одноименный титульный трек, ставший хитом.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Люди брызгаются водой и бросаются краской. Люди поджигают огромные костры, люди пускаются в пляс. Есть что-то прекрасное в этих давних людских традициях. Собираться вместе большими толпами, чтобы отпраздновать какое-нибудь знаменательное событие. Если вы любите фестивали и праздники, то наша программа для вас. Всем привет!
2: Всем привет!
1: Меня зовут Макс, рядом со мной Тунчи. И сегодня мы отправляемся в Индию.
2: Индия. Праздник Холи – один из самых ярких и самобытных фестивалей на Земле. Во время этого индуистского праздника люди отмечают победу над злом и переход весны. Само слово «Холи» происходит от имени индусского демоницы Холики. Этот праздник также называют фестивалем красок. Это название, в свою очередь, происходит от бога Кришна, воплощения индусского божества Вишну, который любил устраивать розыгрыши для деревенских детей с помощью красок и воды. И это только одна из легенд.
1: Очень много названий, на самом деле, этих божеств. Я даже вот всех сразу-то и не запомнил. Праздник Холи, друзья, очень красочен и многолик. Это один из самых важных фестивалей в Индии, который празднуют по всей стране. В каждом регионе есть свои особенности проведения Холи. Особенно пышно отмечают праздник на севере страны, где развешивают разноцветные украшения. Особенно преобладают красные, розовые, белые и фиолетовые оттенки. К празднику красок Холи готовятся, начинают за несколько недель. Стены зданий выкрашивают в яркие цвета, помещения украшают цветами, закупают цветную пудру, красители и специальные брызгалки для воды. По традиции, многие делают порошки и водометы вручную.
2: Фестиваль красок начинается в ночь полной луны. В первый день фестиваля, ближе к ночи, разводится костер для сожжения огромного чучела или украшенного дерева, символизирующего уничтожение нечистой Холики, в честь которой, напомню, и был назван фестиваль. А также все желающие устраивают хождение по углям, ведь зола костра Холи, как полагают, переносит удачу.
1: Ну вот это я не знал. Ты, кстати, ходил когда-нибудь по углям?
2: Нет.
1: Хочешь?
2: Побаиваюсь.
1: А на следующий день все выходят на улицы, потому что начинается самая знаменитая часть празднования Холи. Проходят красочные парады в сопровождении народных песен, танцев и общего веселья. Участники осыпают друг друга яркими красящими порошками гулал, сделанным из кукурузной муки, мелкого помола и окрашенным в красный, зеленый, розовый и желтый цвета. И обливаются водой, однако в настоящее время также используется искусственный краситель, для тех, кто не знал. Каждый вовлечен в этот праздник без различий между кастой, классом, возрастом или полом.
2: На второй день праздник весны Холи продолжается походом в гости друг к другу и распитием особенного национального напитка бханга. Основой напитка являются молочные продукты и сок или листья конопли. Друзья, не советую пробовать. Существует много разновидностей бханга, но на основе йогурта, молока, специй, миндаля и других добавок. Конечно, индусы, они привычны, но нам, европейцам, это другой праздник переносит. Знаете, о чем я.
1: Это же тоже праздник. Если вы пожелаете поехать на празднование Холи, рекомендуем взять с собой старую одежду, с которой потом не жалко распрощаться. Кстати, особенно эффектно краски смотрятся на белых вещах. В кожу и волосы стоит втереть масло для волос или кокосовое масло, чтобы краски не впитались в кожу. Лучше всего покрыть волосы банданой или шляпой, особенно если волосы светлые или крашеные, потому что краска с них особенно тяжело смывается.
2: Праздник Холи очень популярен не только в Индии, но и в других странах с большими диаспорами индусов. В последнее время этот праздник празднуется также и в России, а я хочу добавить, еще и в Турции начали праздновать. Проводят его в летнее время, так как наши природные особенности не позволяют проводить его весной, и называется он «Фестиваль красок Холи».
1: На этом у нас все. Услышимся в следующей программе. Что ни день, то праздник. Всем пока-пока!
0: Что ни день, то праздник. Радио Турист. Oh, yeah.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Заходи без причин.

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: Аэропланы. Если вы прямо сейчас перебираете варианты, где незабываемо отметить свадьбу, учить берегов наловить тунца и барракуд или оседлать 7-метровую волну бесстрашно стоя на доске, предлагают дорогой, но беспроигрышный вариант. Крошечный остров Маврикий в Индийском океане. Здесь на белоснежных пляжах устраивают как символические, так и легальные церемонии бракосочетания. В первом случае документов не требуется вовсе, любой каприз за ваши деньги. Во втором бумаги нужно предоставить как минимум за месяц. Еще из плюсов. Никаких специальных прививок. На острове нет ядовитых животных и насекомых, как, впрочем, и преступников. Единственный неприятный момент, который может подпортить отдых – упавший на голову кокос. Обещание рекламных проспектов подтвердила и журналистка Илона Линард.
1: Я думала, что это будет совершенно заброшенная какая-то страна третьего мира с неразвитой инфраструктурой, вот типа Индии. Но когда мы приехали туда с моим британским товарищем, то первое, что бросилось в глаза, это огромный аэропорт с фонтаном внутри. Люди там стояли, продавцы-консультанты, чуть ли не во фрагах, вот здесь вот с бабочкой. И это абсолютно развитая страна, полностью европеизированная, и ее называют даже так, знаете, втихаря дача британцев. Туда приезжают европейцы из развитых стран, там Британия, Португалия, Франция, просто как русские в Египет едут или в Турцию. Очень маленький остров, который, в принципе, можно пересечь, ну, наверное, вдоль за 4 часа, а поперек за 2.
0: Все пляжи на острове песчаные, поддерживаются в идеальном состоянии. Каждый день их чистят от мусора, обломков кораллов и водорослей. Впрочем, специальные тапочки перед купанием лучше все же надевать. Так вы, как хозяин стоп, гарантируете им сохранность. Одно из главных чудес страны – многоцветная земля Шамарель. Это уникальное место состоит из песчаных дюн 7 цветов. Причем, если их смешать, то спустя буквально несколько часов границы между песками снова восстановятся. Есть на острове и потухший вулкан, и свой Нотр-Дам с купелью в форме гигантской морской раковины. А еще везде в сувенирных лавках вы найдете изображение исчезнувшей в 17 веке птицы Додо. Аборигены часто сравнивают себя с ней. Такие же добрые и беззащитные. Ну а если вы не пожалеете денег и приобретете сари, сможете стать почетным гостем на местной свадьбе.
1: Каждый день там происходят какие-то мероприятия. Кто-то выходит замуж, значит, они всем островом идут на свадьбу к этому человеку или к этой девушке. И причем это все происходит, как в лучших традициях. Эй, там, Кончита, Ворона Сетульпасар выходит замуж, передай тому, передай тому. И вот они все цепочки по улице шествуем, идут друг к другу на свадьбу. Конечно, сама свадьба, знаете, меня поразила. 5 дней с 8 до 11 ночи мы туда ходили как на работу, потому что это классическая индийско-мавриканская свадьба с вызываниями духов. В первый день они вызывали духа денег, все это длилось где-то 12 часов, потом духа семьи, потом духа огня с клубами дыма. А ты сидишь в зале, на корточках причем, или по-турецки, и смотришь на это на все.
0: После мавриканской церемонии наши традиционные 2-3 дня покажутся легким свадебным трейлером. Что еще важно знать перед поездкой на остров? У Москвы и Порт-Луи 1-часовой пояс. Виза для въезда в страну не требуется. На обратном пути с вас возьмут аэропортовый сбор примерно $20. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.
2: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье –

0: Радіотуріст.
1: Yeah, it's all over now, brother.

Радио Турист. Весь мир слушает с тобой.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Радіо Турист. Любовь, кіно і музика. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». На дворе 80-е, Микки Рурк и Ким Бейсингер – признанные секс-символы. Этим и пользуется режиссер фильма «Девять с половиной недель» Эдриан Лайн. Возможно, для того, чтобы сгладить свой столь глубокий и художественный взгляд. Кавер-версии песни «You Can Leave Your Hat On» в исполнении Джо Кокера в фильме звучало в сцене, когда Бейсингер танцует стриптиз для Микки Рурка. Название песни переводится «Шляпу можешь не снимать». Это старая шутка, обращенная посетителям стрип-баров, чтобы те могли скрыть похоть на лицах под широкими полями шляп. Это самая известная песня о стриптизе после песни Дэвида Роуза «Стриптизер».

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Привет! Вам открытка с одним из символов Болгарии – с розой. Их здесь выращивали веками, и сегодня Болгария – один из самых крупных в мире поставщиков розового масла. Без него невозможно представить себе практически ни один парфюм. Розовое масло используется в фармакологии и в пищевой промышленности, например, для приготовления шоколада. Кстати, 1 грамм чистого розового масла стоит в 3 раза дороже, чем 1 грамм золота. А чтобы получить его, нужно 1300 цветков. Представляете? Большинство болгарского народного фольклора посвящено розам. Картины, танцы, песни. Девушки, которые собирают на плантациях лепестки, обязательно поют. Считается, что при таком подходе цветы будут еще более благоуханными. Собирают их рано утром, чтобы дневное солнце не успело отнять у них аромат. В Болгарии 2 крупных центра по выращиванию и сбору роз – Карлово и Казанлык. И в обоих из них ежегодно устраиваются фестивали. В Карлово – в нечетные годы, а жители Казанлыка празднуют фестиваль роз в четные. Это самые яркие зрелища в стране, поэтому, когда они проходят, в Болгарию приезжает еще больше туристов. Начинается праздник в открытом поле, где проводится праздничный ритуальный сбор лепестков, из которых связывают венки. А днем начинается действо уже в городе, где на улицах выступают фольклорные ансамбли, художники, ремесленники готовят изделия народного промысла, ковры, кувшины пекут лепешки. Но гвоздем программы считается конкурс, в котором выбирают царицу или королеву роз. Первый подобный конкурс состоялся в 1975 году. И с тех пор каждый год самую красивую девушку фестиваля проносят через весь город на носилках в виде трона и осыпают лепестками роз.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
3: Sé que para enamorarte

0: специальный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Чукотский автономный округ расположен на Дальнем Востоке. Граничит с Республикой Саха, Магаданской областью и Камчатским краем. На востоке Чукотки проходит морская граница с США. Административный центр – город Анадырь. Китовая аллея – самая загадочная достопримечательность всего Чукотского края. Знают о ней многие, а вот добираются сюда только самые решительные туристы, которых манят труднодоступные уголки природы. Кажется, что здесь заканчиваются и технологии, и цивилизация. Ведь Китовая аллея расположена на необитаемом острове в 30 километрах от ближайшего поселка. Сама аллея – это вкопанные в землю кости гренландских китов в 2 ряда. Размеры ее поражают, она тянется почти на 0,5 километра вдоль берега острова Эттегран. Ближний к воде ряд – это черепа китов шириной по 2 метра. Над землей они возвышаются на 1,5 метра, а ведь есть еще и подземная часть. Ну а параллельно им идет 2-й ряд массивных столбов. Это кости китовых челюстей, высота вплоть до 5 метров. А между рядами – мясные ямы, хранилища. Ученые полагают, что здесь в свое время было святилище эскимосской общины. Ну а открыта Китовая аллея была совершенно случайно, в 1977 году. Здесь проходят маршруты морских круизов, и в свое время остров часто посещали команды заходивших катеров. Так вот, однажды на эту аллею гигантских костей наткнулась археологическая экспедиция. Ученые заинтересовались памятником и датировали его 14 веком. Именно тогда процветала древняя культура китобоев Берингова пролива. Туристов, которые хотят увидеть древнеэскимосское чудо, не так много, но поток их все-таки не иссякает. Маршруты на остров Эттегран проходят через село Янракынот. В 85 километрах отсюда районный центр, поселок Проведения. А сюда можно добраться из Анадыря на самолете. Ну а зимой на Эттегран можно дойти с материка по льду. Без сомнения, для любого путешественника путь сюда – это вызов самому себе.
2: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Отдыхай вместе с нами. «Радио Турист» – первое туристическое

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Песня канадского автора-исполнителя Брайана Адамса, вышедшая в 1991 году саундтреком к фильму «Робин Гуд. Принц воров», стала неожиданным хитом. Просмотры песни с канадского концерта Адамса в YouTube превысило 279 миллионов. В мире было продано более 15 миллионов копий сингла. И он попал в список мировых бестселлеров всех времен. Песня получила много наград и даже была номинирована на премию «Оскар» за лучшую песню к фильму. Хотя сам фильм «Робин Гуд» не получил столь большой овации, он не остался в тени своего саундтрека. При бюджете в 48 миллионов картина собрала в прокате более 390 миллионов долларов.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Привет, друзья! Это очередной выпуск программы о праздниках, и мы ее ведущие Макс и Тунч. Привет!
2: Всем привет!
1: И сегодня мы там, где умеют превращать жизнь в праздник, поэтому круглый год на этом острове проходят карнавалы и фестивали, народные гуляния и праздники искусств. Мы, друзья, на Кубе.
2: В моем любимом Кубе. Итак, этнические особенности и культура кубинского народа были определяющими факторами формирования национальных праздников, что неудивительно. При этом живой и улыбчивый характер местного населения особенно ярко проявляет себя во время народных праздников, которые проходят в разные периоды во всей территории Кубы.
1: Самые яркие, привлекающие туристов праздники проводятся регулярно. Так, всемирно известные кубинские летние карнавалы проходят по очереди в каждом большом городе страны и длятся примерно до 7 дней.
2: Во время торжества на городские улицы выезжают красочные карросы, так называемые открытые платформы с фантастическими животными и мифическими героями. Участники шествия в пешие ансамбли «Компарсас» в карнавальных костюмах безостановочно отплясывают сальсу, их сопровождают музыкальные коллективы «Муниконис» – огромные куклы. Но и простые зрители, присоединенные к жежде, не остаются никогда в стороне и присоединяются к танцующим.
1: Ну, то есть, совсем не обязательно, да, иметь костюм вот этой куклы?
2: Нет, не обязательно.
1: Одним из самых горячих фестивалей, ради которого стоит купить тур на Кубу, считается фестиваль Дель Фуэго, фестиваль огня, который длится 10 дней и сопровождается неумолкаемой музыкой, неуемными танцами, удивительными фаер-шоу и занимательными мастер-классами для туристов. Как правило, фестиваль проходит только в городе Сантьяго-де-Куба в первой половине июля, и каждый раз его тематика посвящается какой-либо стране, событию или даже человеку. Кульминация фестиваля – яркое шествие с участием представителей каждой страны мира.
2: Каждые 2 года в Гаване проводится международный фестиваль гитар, а летом каждую субботу – ярмарки народных промыслов, где можно приобрести удивительные вещи ручной работы. Самым известным фестивалем Кубы считается Международный фестиваль латиноамериканского кино, который традиционно проводится в декабре. Но любители джазовой музыки, сигар и хорошего рома съезжаются в Гавану в конце зимы. Вот это вот самое мое любимое, наверное. Когда проходит международный джазовый фестиваль и параллельно фестиваль кубинских сигар.
1: Слушай, конец зимы – это прекрасное время. Ты, кстати, был на фестивале кубинских сигар?
2: К сожалению, нет. Но надеюсь побывать. Наверное, сигар тогда будет дешевле.
1: Да слушай, там-то они, наверное, и так дешевле.
2: Не скажу.
1: Ага, ну хорошо. Все равно надо поставить в план посетить фестиваль кубинских сигар.
2: Обязательно.
1: Друзья, действительно, не зря Кубу принято считать одной из самых веселых стран мира. И несмотря на то, что вся ее история пересечена революциями, бунтами, свержениями диктаторов и вечным стремлением к свободе, жизнерадостные и неунывающие кубинцы научились преодолевать трудности и искренне радоваться каждому дню, невзирая на отнюдь не роскошную жизнь.
2: Тем, кто еще не побывал в этой стране, я настоятельно рекомендую. Ну, на этом мы с вами прощаемся. До новых встреч в эфире.
1: Всем пока-пока.
0: Что ни день, то праздник. Радио Турист. Радио Турист представляет.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: интереснее.
1: Pudo ser esa noche en Sevilla.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Аэропланы. Иордания – самая безопасная страна Ближнего Востока, буквально нашпигованная достопримечательностями. Она словно создана для путешествий и совершенно не боится сравнений с популярными соседями. Тоже Мертвое море, что и в Израиле, только без переизбытка отдыхающих. Колорит восточных базаров, но без назойливых продавцов. Место крещения Иисуса и замки крестоносцев. И вся эта экзотика на порядок дешевле, чем на земле обетованной. Сюда совершенно не обязательно покупать путевки и переплачивать посредникам. Самостоятельный маршрут по королевству нам поможет проложить автор путеводителя по этой стране Артур Шигапов.
1: Из Оммана ты едешь на юг буквально через полчаса езды, замечательный древний город Мадаба с ее мозаиками. Еще через час ты посещаешь совершенно грандиозное место, замок Керак, там, где в свое время разбойничал великий и ужасный Рено де Шатильон, гроза всего Ближнего Востока. Дальше на юг ты едешь в Петру, потом буквально еще пару часов в пустыне Вадирам. Это фантастическое совершенно место, там, где снимались голливудские фильмы.
2: На самом деле это бывшее дно Красного моря, которое потом ушло. Песок варьируется цветом от красного до зеленого, в скалы кругом. Полосатый кот лежит, непонятно откуда взявшийся. Иногда ездят бедуины.
0: Помимо местных, здесь частенько можно встретить кинематографистов. В свое время в пустыне Вадирам снимали эпизоды «Звездных войн», «Трансформеров» и «Прометея». Сегодня на въезде в пустыню расположен туристический центр, около которого всегда околачивается толпа бедуинов, предлагающих себя в качестве проводников. Иностранцев возят по барханам и каньонам на джипах-старичках. И тем, кого сильно укачивает, от сафари, пожалуй, лучше воздержаться. Еще одна жемчужина Иордании – древний затерянный город Петра. Вход туда стоит недешево – 90 динаров. Это почти 5000 рублей.
2: Ты должен платить за то, что Петра вошла в 7 чудес света. Иорданцы очень хорошо это понимают и дерут по полной программе. Нет, ты можешь, конечно, и бесплатно пройти. А там сбоку идешь. Ну, местные же тоже ходят, да, туда. То есть это не просто какое-то огороженное место, это огромная совершенно территория. Кстати, очень интересная история. В израильской армии до недавнего времени существовал обычай. Ты крутой только после того, как ты из Израиля тайком нелегально прошел в Петру и вернулся живым обратно. И не все живые возвращались. В Израиле была популярная песня именно про вот этот поход.
0: Саму Петру лучше осматривать рано утром, часов в 7, пока не так жарко и нет китайских туристов. Потому что ближе к полудню гостей из Поднебесной выгружают тысячами, и они заполняют собой все пространство. Отдыхая в Иордании, обязательно попробуйте местные сладости. Посыпанные кунжутом печенье и пахлава с фисташками считаются одними из лучших в арабском мире. Что еще важно знать, планируя отдых в королевстве? Россияне получают визу при прилете в аэропорту. В небе вы проведете около 4 часов. Самое благоприятное время для посещения Иордании – весна и осень. Пятница в королевстве – официальный выходной. Магазины, которыми владеют христиане, могут быть закрыты и в воскресенье. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.
3: Радио Турист.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.

0: станет интереснее.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Фильм «Лев» – история о сироте из Индии, который разыскивает свою семью. Эта история реальна.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Египетские пирамиды. В первую очередь сразу же вспоминаются пирамиды в Гизе, хотя они не единственные. Всего в Египте на данный момент обнаружено 118 пирамид и мастаб. Мастаба – это гробница в виде усеченной пирамиды с подземной погребальной камерой и несколькими внутренними помещениями. И хотя это выглядит как захоронение, так сказать, эконом-класса, их строили для себя даже фараоны. Но самыми большими пирамидами считаются 6. Пирамида Джосера, Мейдумская, ломаная и розовые пирамиды, созданные фараоном Снофру, расположена рядом со сфинксом пирамида Хефрена и, конечно же, пирамида Хеопса. Он же Хуфу, третий фараон 4-й династии древнего египетского царства. 4-я династия, основателем которой был как раз-таки Снофру, отец Хеопса, известна как строители пирамид. Ореол таинственности, несмотря на высокий уровень развития науки, окружает пирамиды до сих пор. Ученые верят в рабский труд человека. Другая версия говорит о том, что ее построили инопланетяне. И третья из самых распространенных версий подразумевает, что строили их атланты. Кстати, космическая теория происхождения пирамид стала основой для знаменитого сериала «Звездные врата». Вокруг пирамиды Хеопса также были найдены захоронения его матери, царицы Хетепхерес, его слуг и 7 ям с лодками, до которых фараон должен был путешествовать в загробной жизни. Одна из этих лодок, сделанная из кедра и без единого гвоздя, в настоящее время выставлена в музее на южной стороне пирамиды Хеопса.

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джигану. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда. Ни одного момента не было. Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Радио Турист.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Малиновое озеро. Поселок в Михайловском районе Алтайского края. Расположен в Кулундинской степи на берегу одноименного озера. Население больше 3000 человек. К столу русской императрицы Екатерины II подавали соль необычного розово-малинового цвета. Иностранцы, которым посчастливилось разделить с ней трапезу, немало этому удивлялись. Ведь такой диковинки они больше нигде не видели. Ну а привозили соль к императорскому столу из далекой Кулундинской степи, которая раскинулась у подножья Алтайских гор. Именно здесь разлилось целебное соленое малиновое озеро. Водоем не маленький, занимает более 11 квадратных километров. Почему же озеро малиновое? Загадка необычного цвета воды раскрывается просто. Здесь во множестве обитают мелкие рачки и микроорганизмы, которые вырабатывают розовый пигмент. И вода, и грязь в этом озере лечебные, они насыщены минералами. Лучше всего на Малиновое озеро ехать с июня по сентябрь, когда в разгаре сибирское лето. В это время здесь можно купаться и загорать. Правда, добраться до целебной водицы еще постараться нужно. Берег очень пологий, и чтобы окунуться в озеро хотя бы по колено, придется довольно долго идти. Да и вода настолько соленая, что малейшие царапинки на коже будут немилосердно щипать. Соленая вода здесь буквально выталкивает вас на поверхность. А когда цветут водоросли, они набирают множество крохотных пузырьков из воздуха. Так что купание становится похоже на спа-процедуры в джакузи. За одним исключением – дно покрывает соляная корка. Раньше поселок Малиновое озеро был железнодорожной станцией, но теперь добраться до него можно по автомобильной дороге из села Михайловское. В пути придется провести минут 20. А до Михайловского можно добраться на автобусе из Барнаула. Расстояние довольно солидное – 410 километров. Несмотря на всю уникальность озера, серьезной инфраструктурой поселок Малиновое озеро похвастаться не может, так что останавливаться нужно у местного населения. Оно с удовольствием сдает домики в частном секторе.
2: Радио Турист

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». На дворе 80-е, Микки Рурк и Ким Бейсингер — признанные секс-символы. Этим и пользуется режиссер фильма «Девять с половиной недель» Эдриан Лайн. Возможно, для того, чтобы сгладить свой столь глубокий и художественный взгляд. Кавер-версии песни «You Can Leave Your Hat On» в исполнении Джо Кокера в фильме звучало в сцене, когда Бейсингер танцует стриптиз для Микки Рурка. Название песни переводится «Шляпу можешь не снимать». Это старая шутка, обращенная посетителям стрип-баров, чтобы те могли скрыть похоть на лицах под широкими полями шляп. Это сам

0: приятные сюрпризы. Мы Радио Турист. Первое туристическое. Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет! В сегодняшнем выпуске мы расскажем о самых лучших фуд-фестивалях мира. И начнем мы, пожалуй, с Италии, где ежегодно проходит фестиваль белых трюфелей. В ноябре в маленький итальянский город Сан-Манианто между Пизой и Флоренцией съезжаются любители утонченных вкусов и острых ароматов. По выходным в течение трех недель здесь проходит фестиваль белых трюфелей. Рестораны предлагают специальное меню, на ярмарке идет бойкая торговля трюфелями, вином и сырами. А посетители все это поглощают с большим удовольствием. Есть и конкурсы, например, на самый большой трюфель или на самого старого охотника за этими необычными грибами. Фестиваль открылся в 1969 году на Кафедральной площади. Город тщательно готовится к этому мероприятию. Туристов ожидают мастер-классы, дегустации, возможность приобрести трюфели по сниженным ценам. А самым любопытным дается шанс поучаствовать в охоте на трюфель. Естественно, под бдительностью. Руководством опытного охотника за трюфелями, которого называют Труфалу. Именно в Сан-Минианто был найден самый большой белый трюфель в мире весом 2,5 килограмма.
2: А я с удовольствием приглашаю всех в Ирландию и расскажу про фестиваль устройств Гулуэя. Сентябрь в небольшом городке Гулуэй на западе Ирландии переживает нашествие туристов уже более 60 лет. В далеком 1954 году Брайан Коллинз включил в меню ресторана при своей гостинице «Устрица», а потом пошел дальше и устроил фестиваль «Устриц», ведь сентябрь – традиционное время для их сбора. Сейчас это масштабный фестиваль, который начинается с торжественного вручения первой «Устрицы» сезона «Меру города», а продолжается карнавалом и выбором «Жемчужины королевы фестиваля». Самым интересным событием фестиваля является мировой чемпионат по поеданию «Устриц». Для этих соревнований специально отбирают моллюсков не менее 76 мм в диаметре, а жюри оценивает не только скорость, но и качество поедания. Если участник порезался, то он автоматически выбивает из соревнований, ну, так что требуется иметь не только бездонный желудок, но и

0: И ловкие руки.
1: Я, кстати, как-то пытался вскрыть самостоятельно устрицы, но, честно скажу, это затея ну, не ножом? Из легких. Ну, с ножом, конечно. Я был просто в Париже на ярмарке, и вот нам давали устрицы, они были закрыты. Я говорю, так как же их открыть? Вот, пожалуйста, вам нож.
0: Ну, я не знаю, я открывал, я просто... Я не представляю, как, что в чем сложность там.
1: Ну, видимо, все ловкость, устрицы разные.
0: Наверное, ловкость просто.
1: А я знаю о фестивале лобстеров в Рокленде, что в штате Мэн в США. Штат Мэн известен в первую очередь своими лобстерами. Они красуются даже на официальных номерных знаках автомобилей. Ну и логично, что есть и фестиваль, который проводится с 1947 года. Помимо огромного количества лобстеров и других морепродуктов, самым веселым во всем фестивале является ежегодный бег по ящикам. Пустые ящики из-под лобстеров выкладывают в линию на океанскую воду. Любой может проверить свою ловкость и сноровку, пробежав по ним. Двукратные чемпионки в этом соревновании Скарлетт Флинт всего 8 лет. Самому молодому участнику 6 лет, а самому пожилому целых 64.
0: Интересный разброс.
1: Но не забываем, именно вкуснейшие лобстеры – главная цель посещения этого фестиваля. Хотя кроме них тут будет парад, королева бала, местные вина и концерты.
0: А знаешь ли ты, что в Швейцарии в Берне проводят фестиваль лука?
1: Впервые слышу. Вообще у меня лук ассоциируется с Францией.
0: Ну вот, слушай тогда. Луковый суп, луковые тарталетки, луковый пирог, луковые сосиски, луковые пончики и луковые мороженые. Хотя это последние два, конечно, шутка, но все остальные действительно можно попробовать на ярмарке в красивейшей столице Швейцарии, городе Берн. Все начинается в районе 6 часов утра. Чаны с супами источают луковый аромат. Печи уже готовы обжаривать и запекать пироги. А многочисленные посетители веселятся. Центральное мероприятие – бой конфетти, который обычно начинается в 4 часа утра. Нет. Центральное мероприятие – бой конфетти, который обычно начинается в 4 часа после полудня. Если вы любитель хлопушек, диских криков и яркой бумаги, если вы любитель хлопушек, диских криков и яркой бумаги, которая летает повсюду, то рекомендуем сосредоточиться на луке. Если глаза уже начали слезиться, то всегда придет на помощь теплый согревающий глинтвейн.
1: Боже мой, даже глинтвейн присутствует на данном мероприятии.
0: Что я люблю.
1: Ну и завершение программы. Успею коротко рассказать о фестивале каштанов в департаменте Ардеш во Франции. Вот мы до него и добрались. Регион Рона-Альпы граничит со Швейцарией. Именно здесь находится легендарная гора Монблан. Тут же проходит фестиваль каштанов. Департамент Ардеш славится своими каштанами на всю Францию и далеко за ее пределами. Веками именно от урожая каштанов зависело состояние всего региона. Теперь же с середины октября по середину ноября для посетителей открывается фестиваль, на котором вы можете попробовать не только жареные каштаны, но и смолотые в суп и даже запеченные в пирог под названием писадоу. А еще всевозможные сладости, пиво с каштаном, а также крепкие напитки. И не забывайте, что все проходит в обрамлении красивейших гор Европы, французских Альп.
0: На этом мы завершаем нашу программу и отправляемся в очередное путешествие, чтобы рассказать вам о новых вкусных фестивалях.
1: Услышимся в следующих выпусках. До новых встреч.
0: Пока-пока.
2: Что ни день, то праздник. Радио Турист.

Radio Tourist listens to the world.

Радиотурист. Жгучее, как мексиканская сальса.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье –

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Радиотурист. Жгучее, как мексиканская сальса.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Шоссе «Восьмая миля», отделяющее Детройт от пригорода, становится разделительной полосой между черными и белыми. Происходящее в городе находит свое отражение в музыке. В бедных кварталах пригорода, где главная цель – выживание, для молодых обитателей хип-хопа становится эмоциональной отдушиной, средством, помогающим вырваться из жесткой повседневной реальности. Песня «Lose Yourself», написанная Эминем специально для фильма, была удостоена «Оскара», став первой рэп-композицией, победившей в номинации «Лучшая песня». Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured.

Плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: Сенатурист – символ путешествия, символ свободы.
1: Эпоха.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки, регулярные розыгрыши подарков и приятные сюрпризы.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Кажется, все, что не происходит, все к лучшему, и это не иллюзорное утешение. Ведь если бы Виктор Цой не был исключен за неуспеваемость из художественного училища, он бы стал резчиком по дереву. В 1990 году по итогам опроса кинокритиков журнала «Советский экран» за исполнение роли в фильме «Игла» Цой был назван лучшим актером года. И хотя саундтрек к фильму под названием «Группа крови» сначала холодно был принят среди фанатов, сейчас песня является гимном молодежи во всех постсоветских пространствах.

Радиотурист. Жгучее, как мексиканская сальса. Радиотурист. The first tour of Russian Radio.

0: фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Республика Адыгея входит в состав Южного федерального округа. Столица – город Майкоп. Со всех сторон Адыгея окружена территорией Краснодарского края. Одно из прекрасных мест Адыгеи – водопады Руфабго. Располагаются они в ущелье вдоль русла реки Большой Руфабго. Это приток реки Белая. Увидеть это чудо природы ежегодно приезжают тысячи людей. Путь к водопадам начинается с моста над рекой Белая. Отсюда уже виден первый водный каскад. Он совсем небольшой, а называют его «Три брата» или же просто «Нулевым». Но туристов, конечно же, больше впечатляет водопад «Шум». Здесь вода падает с 6-метровой высоты прямо в озеро. А если пройти около километра по утопающему в зелени лесу, то взору откроется более скромный по размерам водопад «Каскадный». А далее на пути снова потрясающее и впечатляющее зрелище – стремительный поток водопада «Сердце Руфабго». Громадная каменная глыба, которая преграждает путь реке, действительно по форме напоминает сердце. А сразу за этим водопадом ущелье становится шире, и туристы видят последнюю местную достопримечательность. С отвесной скалы вода льется в озеро изящной узкой лентой. Этот водопад прозвали «Шнурком» или «Девичьей косой». И правда, очень похоже. Именно здесь большинство путешественников заканчивают свою экскурсию, так как дальше ухоженных дорожек, мостиков и ограждений для безопасности просто нет. Вперед пойдут только те, кто не боится трудностей, и впереди еще встретится немало сказочных мест. Говорят, что в Адыгее не встретишь человека, который чем-то опечален, ведь сила бурлящих потоков несет в себе энергию природы, а она освобождает от тревог и заряжает позитивным настроением. Обязательно побывайте в этих местах и проверьте эти ощущения на себе. Добраться до искрящихся потоков чистейшей воды несложно. В паре километров от первого водопада находится поселок Каменномостский. А сюда можно доехать из Краснодара, если двигаться в сторону Майкопа.
2: Радиотурист.

Радіотуріст.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Радиотурист. Жгучее, как мексиканская сальса.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». «Кровавый алмаз» – один из редких провальных фильмов Леонардо Ди Каприо. Никакого отношения к качеству фильма, правда, это обстоятельство не имеет. Фильм отличный и, вероятно, один из лучших, снятых на африканском континенте. В финале этого фильма герой Джимона Хонсу выступает на конференции, посвященной кровавым алмазам. В реальной жизни аналог данной конференции прошел в 2000 году. По результатам конференции была разработана схема, которая в данный момент используется всеми организациями, торгующими алмазами. Необходимая сертификация позволяет свести к минимуму попадание в продажу алмазов из зон военных конфликтов. Ну, по крайней мере, так принято считать.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Любите вы их или нет, но будучи в Японии, я никак не могла не послать вам открытку с суши. С настоящими суши. Кстати, лингвисты не согласны с вариантом произношения суши и предлагают называть это блюдо по всем правилам транслитерации с японского – суси. Но так как мода на это блюдо пришла к нам не напрямую из Японии, а с Запада, то и получилось заимствование с английского «суши». Еще в древние времена люди в Южной Азии использовали вареный рис для приготовления и консервации рыбы без каких-либо дополнительных ингредиентов. Очищенная и разрезанная на небольшие кусочки рыба посыпалась солью, смешивалась с рисом и помещалась под пресс из камней. В течение нескольких месяцев там происходил процесс кисломолочной ферментации риса и рыбы, благодаря чему рыба оставалась годной к употреблению в течение года, а рис выбрасывался. Приблизительно в 7 веке этот процесс консервации получил распространение и в Японии. Ее удивительные жители тут же придумали массу модификаций этого продукта. Они придумали рисовый солод и рисовый уксус, что значительно сократило время маринования рыбы. Ну а в 19 веке повар Йохей Ханай из Токио вообще решил отказаться от маринованной рыбы и стал подавать ее сырой. Процесс приготовления в данном случае вообще стал занимать несколько минут. И можно сказать, что это были первые настоящие суши. С тех пор процесс их приготовления практически не изменился, ну, за исключением новых ингредиентов, с которыми до сих пор экспериментируют шеф-повара разных ресторанов. Кроме рыбы в суши стали добавлять и овощи, и яйца, и мясо. Кстати, японские суши совсем не такие, как у нас с вами. Даже в хороших дорогих ресторанах суши очень отличаются от настоящих японских. Так что, друзья, всем рекомендую Япония. Ну а сама отправляюсь на поиски новых интересных открыток. С любовью, Юлия Каприз.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: entiendo. Estoy bien hasta que me enamoro. Y cuando me enamoro, todo se va a la ver.
1: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
2: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: Аэропланы.
1: Для одних Бразилия – это сумасшедший карнавал в Рио-де-Жанейро и непроходимые джунгли Амазонии. Для других – хрустальная мечта детства Остапа Бендера и много-много диких обезьян от Донны Розы. А еще культ футбола и величайшие игроки, рожденные на этой земле, местная пластическая хирургия, которая выросла из страсти к масштабным и упругим тылам, и, наконец, мыльные оперы во главе с рабыней Изаурой, которые заставляли пустеть улицы тогда еще советских городов. Туристов не смущает стоимость перелета, не останавливают языковые проблемы, ведь на родине Пеле почти не говорят на английском, их даже не пугают криминальные сводки из трущоб Рио. Потомки великого комбинатора своими глазами хотят видеть город бога. Насколько это рискованно, знает журналистка Илона Линард.
2: Там несколько фавел, и говорят, что самое опасное – это фавела Росинья. Вот этому не верьте. На самом деле, это самая туристическая фавела, куда всех туристов водят, и там сделали кафе. То есть, знаете, от местного колорита там мало что осталось. Там очень много живет иностранцев, там гостиницы в этих фавелах есть, причем такие, нормального типа. И там прямо вот иностранцы живут, и вот они, видно, вот особенно американцы, их прямо распирают. Вот они выходят: «О, я крутой, я живу в фавеле, они в пятизвездочном отеле, я приеду домой и расскажу, что я действительно жил среди местных и вкусил этот местный колорит». Мне так хочется подойти и сказать, что ты дурак, потому что на самом деле от местного колорита здесь уже ничего не осталось. Здесь фактически тебе устроили театр.
1: И все-таки трущобы достаточно опасное место для прогулок, а в некоторые кварталы с дурной репутацией лучше и вовсе не соваться. Куда приятнее взобраться на Сахарную гору по канатке, сделать кружок на дельтаплане и, приземлившись на белоснежном песке, не двигаться пару часов, чтобы почувствовать умиротворение каждой клеточкой кожи. А для любителей футбола в Рио есть особенная достопримечательность – стадион Маракана. Этот жарко болеющий сгусток энергии виден из космоса, и именно сюда нужно приводить своих жен, чтобы они все поняли и больше не посылали вас за хлебом во время трансляции матча. Теперь пару слов о дресс-коде в курортном местечке и любимом занятии местного населения.
2: Вы знаете, лучше в шортах не ходить, кстати, потому что мужчины горячие и страстные, конечно, и если ты особенно такая фигуристая еще пройдешь там в коротких шортиках, ну, даже чуть-чуть выше колена, на тебя будут обращать внимание. Конечно, присвистывать, может быть, даже жестами какие-то неприличные движения показывать. Бразильцы, на самом деле, жуткие сплетники еще, ну, как и вот все латиноамериканцы. Кто с кем, как, где, когда. Они перетирают просто все, с кем мой сосед, а твоя соседка, может быть, с моим соседом, давай так и так и так. Но это у них настолько превратилось уже в стиль жизни, как для англичан, например, чашечка пятичасового чая с молоком.
1: Мне кажется, по части перемывания косточек мы можем посоревноваться с бразильцами, и вот вам подходящая тема для тренировки. Не секрет, что в этой стране проживает много транссексуалов, и их права защищаются правительством. Так, рядом с привычными знаками на туалетах М и Ж недавно появилась надпись Т. Что еще важно знать перед поездкой в Бразилию? Разница во времени между Москвой и Бразилией – 7 часов. Виза для россиян не требуется. Прямых авиаперелетов нет, так что в любом случае придется сделать по крайней мере одну пересадку. Время в пути от 17 до 19 часов с учетом стыковок. И еще в Рио-де-Жанейро с 10 вечера до 5 утра водители могут ездить на красный свет светофора. Эта мера уменьшает риски автомобильного ограбления. Не теряйте впечатлений.
3: Радио Турист

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Отдыхай вместе с нами. «Радио Турист» – первое туристическое

0: Почти все. Радио Турист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Мишель Пфайффер – одна из самых загадочных голливудских звезд. В свое время актриса не боялась отвергать предложения на участие в крупных проектах, при этом могла согласиться на роль в 4-минутном клипе. Так она снялась в знаменитом видео рэпера Кулио на песню «Gangsta's Paradise», являющейся саундтреком к фильму «Опасные мысли» с ее участием. Интересный вопрос – могла ли актриса тогда представить, что успех песни затмит собой сам фильм?